mit muss, man mit muss, man mit muss, auch Apfel muss mit muss. Теперь тебе, Наташа, я буду приглашать. Слушай, играют чача, пойдем потанцевать. Ну что же ты, Наташка, не злись на меня. Пойдем, два шага ты, три шага я, да? Ну да.

0: нет ты, смутек был и смутек моментально не сник, был у меня щук, и раз, и два, и человек свой хумор игновума.
1: А у меня щук, а у меня цинк,
0: и смутек был и смутек моментально не сник,
1: а у меня щук, и раз, и два,
0: и человек свой хумор игновума.
2: Radio Pogoda. Najlepsze na plaży.